птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. А значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой.